Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: 18.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью России пройдет 25 августа. В Барановичском районе почти 400 многодетных семей получили материальную помощь к школе. Выплаты продолжаются. Об этом и другом подробнее. 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью России пройдет 25 августа. Об этом сообщили в Брестском облсполкоме. В российский регион накануне прибыла делегация во главе с губернатором Брещины Петром Пархомчиком. В ее состав вошли официальные лица и деловые круги. Представлять экономические интересы будет руководство ведущих предприятий. В списке главный инженер открытого акционерного общества 558-й авиационный ремонтный завод Андрей Тучин. Сформирована насыщенная программа, которая включает посещение производств, участие в Байкальском международном форуме партнеров, бирже контактов экспортеров-импортеров, а также в торгово-закупочной сессии. Визит продлится по 27 августа. В Беларуси продолжается единовременная выплата для подготовки к новому учебному году. В Барановичском районе материальную помощь уже получили 398 многодетных семей, в которых воспитываются 880 несовершеннолетних. Об этом сообщила заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Дежурная. На каждого школьника перечислено 30% бюджета прожиточного минимума или 159 рублей 11 копеек. Напомним, прием заявлений осуществлялся с 1 июля. Однако у родителей еще есть время для обращения по адресу: город Барановичи, улица Брестская, 89. Кроме того, финансовое содействие оказывается по месту работы за счет средств нанимателей и профсоюзных организаций в соответствии с коллективными договорами. Для учащихся из многодетных семей также предусмотрены льготы по оплате питания и за пользование учебниками. Белорусам начали рассылать единый имущественный налог за прошлый год. Подобное уведомление все владельцы получат до конца сентября. Впрочем, узнать, за что и сколько нужно заплатить, уже можно в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам или в ЕРИП. По сравнению с прошлым годом суммы значительно не изменились. Однако есть новшества. Прежде всего, это порядок исчисления земельного налога и налога на недвижимость в отношении совместной собственности. Тенденция последних лет – все больше белорусов уплачивают налоги на имущество своевременно. Многие категории граждан – многодетные, пенсионеры, инвалиды, жители сельской местности – подпадают под льготы. За последний год в стране стало значительно больше премиальных машин, налог на которые исчисляется с повышенным коэффициентом. Что касается владельцев электромобилей, для них исключена льгота. Однако впервые платить транспортный налог им нужно в следующем году. Продолжаем выпуск. На территории Брестской области сегодня пройдет техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. С 12 до 13 часов будут включены электросирены, а также осуществлен перехват FM-радиовещания для трансляции текстового сигнала. В ведомстве подчеркнули, мероприятие носит плановый характер. Граждан призывают сохранять спокойствие. Никаких специальных действий не требуется. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
7: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
8: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности 7 карат. Только по телефону плюс 3529-689-77-78.
9: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Баранычах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Цветочный магазин «Орхидея» на Цирюка 18 предлагает скидку 10% на предзаказ цветов ко Дню знаний. Мы создаем не просто букеты, мы собираем ваши чувства. В нашем магазине вы погрузитесь в атмосферу мира цветов. Наши флористы найдут подход даже к самому капризному покупателю. Приходите на Цирюка 18. Цветы от магазина «Орхидея» лучше любых слов.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
7: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
6: От цены в шоке даже продавцы.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Президент Беларуси наградил орденом Дружбы народов Михаила Мишустина и Дениса Мантурова. В новом учебном году учреждения образования Барановичей подключатся к системе «Электронная школа». Об этом и другом подробнее. Высшей государственной награды Беларуси Ордена Дружбы Народов удостоены председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующие указы подписал президент Александр Лукашенко. Михаил Мишустин отмечен за весомый личный вклад в укрепление двусторонней дружбы и взаимодействия. Денис Мантуров получил награду за содействие торгово-экономической кооперации, развитию промышленной и военно-технической сфер, а также за сохранение технологической независимости союзного государства. В 10 и 11 классах школ Беларуси ведут факультативные занятия по духовно-нравственной культуре и патриотизму. Программа рассчитана на 34 часа, один урок в неделю в течение учебного года. Она продолжает курс для 8 и 9 классов и завершает единую программу для 5 и 11 классов. Занятия направлены на воспитание нравственных и патриотических качеств. Учащиеся познакомятся с духовным наследием белорусского народа, его традициями и ценностными ориентирами. Особое внимание уделят формированию исторической памяти. Продолжение темы. Учреждения образования Барановичей в новом учебном году перейдут на систему «Электронная школа». Запуск цифровых журналов и дневников запланирован с 1 января 2027 года, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, проект призван снизить бумажную нагрузку на педагогов, упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В данный момент идет поэтапная подготовка базы, точечная настройка сервисов и отработка всех процессов, чтобы в последующем получить готовый, удобный инструмент. Для комфортного старта для наставников предусмотрены обучающие вебинары, а в дальнейшем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Как отметила Татьяна Шестак, платформа объединит не только школы, но и сады. В Барановичском районе продолжается комплексное благоустройство агрогородка «Жемчужный» к областному фестивалю «Дожинки-2026». При этом реконструкция происходит не только в самой столице праздника, но и в соседних населенных пунктах. Так, креативный указатель появился на въезде в деревню Новая Мышь. Вместо привычной таблички – необычный знак силуэтом дома и надписью «Добро пожаловать». Кроме того, сельчане уже оценили новые скульптуры в местном парке. Здесь обосновались сразу два новосела. Первый – местный старожил, зажиточный мышанин. Второй – исторический владелец этих территорий Ян Кароль Хаткевич. С установкой арт-объектов излюбленное место отдыха зазвучало иначе. Есть что показать и рассказать детям. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163 59 95 24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Гастропабий Чехов – новинка, домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью, гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Genesis with you. Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальные предложения ждут вас. Доставка.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Я устала выбирать.
5: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
4: Люблю тебя. Пойдем скорее.
5: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
6: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет в сентябре. Это предусмотрено указом, который накануне подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Проинформировали в пресс-службе главы государства. Финансирование расходов на эти цели уже заложено в бюджете. С первого дня осени пенсионеры начнут получать больше привычной суммы. Точный размер прибавки у каждого будет зависеть от стажа и зарплаты. На Брещине в текущем году для обращения с твердыми коммунальными отходами закупят около 6200 контейнеров и 31 единицу техники, сообщили в областном управлении ЖКХ. Раздельный сбор в регионе обеспечивают 262 мусоровоза, из которых 62 взаимодействуют исключительно с вторичными материальными ресурсами – макулатура, стеклобой, пластик, изношенные шины и другое. Всего используют около 79 тысяч контейнеров, в том числе примерно 22 600 для ВМР. С 2010-го объем заготовки вторсырья в области увеличился в 8,6 раза. За это время построили и модернизировали два мусороперерабатывающих завода в Бресте и Барановичах, ввели в эксплуатацию сортировочно-перегрузочную станцию в Пинске, а также 10 комплексов в городах и районных центрах. Работы по расширению полигонов провели в Бресте, Барановичах, Пинске и Лунинецком районе. И о спорте. В заключительном матче группового этапа Кубка Руслана Салея барановичский «Авиатор» на выезде проиграл ХК «Брест» 2-3. Первый период прошел без голов. Во втором наши хоккеисты сначала пропустили, но затем усилиями Арсения Сазановича и Артема Середы вышли вперед 2-1. Однако в третьем хозяева за 5 минут перевернули ход матча. Шайбы Артема Никитича и Владимира Машкова принесли соперникам победу. Как отметил главный тренер местной команды Георгий Рязанцев, это не та игра, которую могут показать ребята. Парням необходимо добавить агрессии и движения. Однако коллектив хороший, слаженный, есть что развивать и над чем работать, подытожил Георгий Рязанцев. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Слушай свое на Барановичи FM.
7: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были? Какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили. И вроде бы как с благодарностью.

0: на Вечер ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию ВНС. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом утверждено положение о награде, ее описание и образец удостоверения к ней. Вручать медаль будут делегатам Всебелорусского народного собрания и тем, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в республике. В 1996 году представительный орган сыграл решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным институтом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение о временном введении норматива по наличию белорусских товаров в торговом ассортименте, сообщили в пресс-службе МАР. 80-85% собственного производства – оптимистический уровень продовольственной безопасности государства. А в соответствии с планом развития торговли и общественного питания доля товаров отечественного производства по итогам 2026 года должна составить 58%. Продолжаем выпуск. Студенческий сервисный отряд «Лидер» имени Героя Советского Союза Марины Росковой принял участие в благоустройстве территории агрогородка «Жемчужный», который совсем скоро станет главной площадкой празднования областных дожинок. Ребята наводили лоск на придомовых территориях, выравнивали грунт, убирали мусор, обустраивали клумбы и газоны. Так, благодаря развитию студотрядовского движения, молодежь получает официальную работу и заработную плату, а коммунальные службы – ценную поддержку. Это особенно важно в преддверии важного события – праздника тружеников села. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 9-12 со знаком «плюс».

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
5: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
4: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома с рабочей поездкой в Иркутске. В первых классах ведут обновленные программы обучения. Об этом и другом подробнее. Первый регион наводит мосты с Сибирью. Белорусская делегация во главе с председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком работает в Иркутске. Сегодня в рамках визита стартовала насыщенная деловая сессия на площадках 7-го Байкальского международного форума партнеров. Кроме того, ожидается официальное совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству сторон, главным итогом которого станет подписание плана мероприятий на 2026-2028 годы. Утром состоялась встреча с участниками автопробега «Великий чайный путь». Активисты преодолеют тысячи километров по памятным местам Евразии. Целью является возрождение исторического торгового коридора, развитие международного туризма и укрепление связи между странами. В программе также возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» и памятнику генералу армии Афанасию Белобородову. С нового учебного года для первоклассников Беларуси будут введены новые учебные программы, рассказала заведующая лабораторией начального образования Академии образования Людмила Тарусова. Содержание того, чему учат их в начальной школе, сохранилось. Программы не стали сложнее или легче. Главное отличие – их ориентация на запросы времени через развитие прикладных навыков, пояснила специалист. Для каждого предмета определили основные направления. Так, на уроках математики больше внимания будет уделяться именно математической грамотности. Как уточнила Людмила Тарусова, через все школьные предметы будут проходить две общие темы – читательская и информационная грамотность. Школьников научат понимать и анализировать более сложные тексты, критически воспринимать информацию. В обновленных программах прописали 6 универсальных компетенций – это системное мышление, коммуникация, кооперация, а также гражданственность, эмоциональная регуляция, устойчивое личностное развитие. На уроках будет больше возможностей для общения друг с другом, работы в группах, проявления инициатив, своих лидерских качеств. Продолжаем выпуск. Минувшие сутки в Барановичах выдались тревожными. В Центр оперативного управления ГРУЧС поступило 2 сообщения о происшествиях. Первый звонок раздался днем 24 августа. На улице Свердлова загорелся легковой автомобиль. По прибытии на место водитель находилась рядом с машиной. Женщина не пострадала. В салоне повреждены приборная панель и лобовое стекло. Как утверждают специалисты, транспортное средство редко выходит из строя одномоментно, поэтому при малейших подозрениях на неисправность следует проводить ремонт. Второй инцидент случился на бульваре Бородинского. Пожар в квартире на 4-м этаже. По приезду спасателей наблюдалось горение на балконе. Хозяин травмирован при попытках самостоятельного тушения пламени и в последующем госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. В результате уничтожено имущество, мебель, закопчены стены и потолок в смежной с лоджией комнате. В МЧС напомнили об установке в домовладениях автономных пожарных извещателей. Прибор на ранней стадии может предотвратить трагедию и сохранить жизнь. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: Кирпич FM на 100.0. Реклама.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок введения акции по диалистике 2016. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто...

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 77.
6: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документом определяются основные формы взаимодействия сторон, организации обмена информацией, в том числе по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Нововведение направлено на защиту экономических интересов государства. Плата за пользование учебниками и пособиями в белорусских школах зависит от базовой величины. С 1 января 2026 она составляет 45 рублей. Для учащихся первых 11 классов стоимость комплекта 22 рубля 50 копеек. Для детей из многодетных семей действует льгота в 50%. В этом случае сумма 11 рублей 25 копеек. Дошкольники платят по другой ставке – 9 рублей. Освобождение действует для детей-сирот, инвалидов, учащихся с особенностями психофизического развития и некоторых других категорий. Полный перечень указан в Кодексе об образовании. Внести платеж необходимо до 1 октября текущего учебного года. В 2026-2027 за парты в Беларуси сядут свыше миллиона детей. Для 87,5 тысяч ребят этот учебный сезон станет первым. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу, 29 августа. С 9 утра и до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичи пообщается первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко, 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает замглавы Барановичского района Михаил Борисевич. Коммунальные и жилищные вопросы, необходимость ремонта дорог, трудности с транспортным сообщением или качеством обслуживания. Все обращения будут взяты на контроль. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-2288. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: Баранович ФМ. If you ask a stupid question,

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым актуализировал тему совместного производства самолета «Освей», передает Белта. Как отметил президент, в данном плане есть некоторые недоработки, но их необходимо решить для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на общем рынке, подчеркнул глава государства. Отечественные специалисты занимаются ремонтом многих летательных аппаратов, но с помощью россиян могли бы освоить новое направление в промышленности, сказал белорусский лидер. Первый регион наводит мосты с Сибирью. Белорусская делегация во главе с председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком работает в Иркутске. Сегодня в рамках визита прошла насыщенная деловая сессия на площадках 7-го Байкальского международного форума партнеров. Кроме того, стартовало официальное совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству сторон, главный итог которого – подписание плана мероприятий на 2026-2028 годы. Утром состоялась встреча с участниками автопробега «Великий чайный путь». Активисты преодолеют тысячи километров по памятным местам Евразии. Целью является возрождение исторического торгового коридора, развитие международного туризма и укрепление связей между странами. В программе также посещение предприятий. Белорусы начали получать извещения на уплату имущественных налогов за 2025 год. Подобные уведомления все владельцы получат до конца сентября. Впрочем, узнать, за что и сколько нужно заплатить, уже можно в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам или в ЕРИП. По сравнению с прошлым годом, суммы значительно не изменились. Однако есть новшества. Прежде всего, это порядок исчисления земельного налога и налога на недвижимость в отношении совместной собственности. А за неуплату теперь предусмотрен новый механизм. Вместо штрафа начислят дополнительные 15% к сумме платежа. Тенденция последних лет – все больше белорусов уплачивают налоги на имущество своевременно. Многие категории граждан – многодетные, пенсионеры, инвалиды, жители сельской местности – подпадают под льготы. За последний год в стране стало значительно больше премиальных машин, налог на которые исчисляется с повышенным коэффициентом. Что касается владельцев электромобилей, для них исключена льгота. Однако впервые уплатить транспортный налог им нужно в следующем году. И о спорте. В заключительном матче группового этапа Кубка Руслана Салея «Барановичский авиатор» на выезде проиграл ХК «Брест» 2-3. Первый период прошел без голов. Во втором наши хоккеисты сначала пропустили, но затем усилиями Арсения Сазановича и Артема Середы вышли вперед 2-1. Однако в третьем хозяева за 5 минут перевернули ход матча. Шайбы Артема Никитича и Владимира Машкова принесли соперникам победу. Как отметил главный тренер местной команды Георгий Рязанцев, это не та игра, которую могут показать ребята. Парням необходимо добавить агрессии и движения. Однако коллектив хороший, слаженный. Есть что развивать и над чем работать, подытожил Георгий Рязанцев. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Дыхание осени уже на этой неделе. В ближайшие дни в Беларуси неустойчивая прохладная погода. Средняя температура ниже, чем положено по климату. Дождей ожидается немного, но северные ветры добавят дискомфорта. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. ночью 9.12 со знаком «плюс».
0: Баранович

0: Реклама. Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

0: talk about. Реклама. Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Вузли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В эфире новости. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил в разговоре с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, передает Белта. Александр Лукашенко поблагодарил гостя за поддержку по важным направлениям в промышленности и других сферах и призвал развивать взаимодействие. Белорусско-китайский туристический форум «Партнерство и путешествия без границ» пройдет в Бресте с 19 по 22 октября, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Цель мероприятия – развитие сотрудничества, увеличение взаимного турпотока, создание совместных продуктов с Поднебесной. Среди задач Брестского форума – представление туристического потенциала обеих стран и регионов, содействие установлению контактов между туроператорами, ательерами, авиакомпаниями и онлайн-платформами, подписание партнерских соглашений о сотрудничестве, обсуждение вопросов реализации инфраструктурных инициатив и обмен компетенциями в области цифровых решений, маркетинга, стандартов качества и обучения кадров. Продолжаем выпуск. В Барановичах 370 объектов общественного питания на 7230 общедоступных посадочных мест. Показатель в этой области соответствует установленному нормативу минимальной обеспеченности населения – 42 места на 1000 жителей, рассказала заместитель начальника отдела торговли горосполкома Марина Трусевич. Сфера динамично развивается и адаптируется к современным реалиям. Появляются новые форматы заведений, включая услуги доставки. Среди актуальных тенденций – развитие традиционного белорусского направления и мини-кофеен, которые оказывают ежедневные услуги потребителям. Современные тренды – оригинальный интерьер, быстрый и качественный сервис, возможность заказать горячую еду через интернет. Причем выбор достаточно большой. Не только пицца и роллы, но и кондитерские изделия, а также блюда белорусской, европейской и восточной кухни. В первом полугодии текущего года открылось 22 объекта общественного питания на 282 места. В городе работает первый региональный ресторан быстрого питания «Макбай» и другие популярные точки. В центре много новых мест, предлагающих для жителей и гостей города комплексные обеды. Стабильным спросом пользуются не только кафе и рестораны, но и городские столовые, отметила Марина Трусевич. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 9-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону. Телефону 8-033-660-28-28.
4: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению. Речь об этом шла на тематическом совещании в Палате представителей, передает Белта. В документ уже внесли все поправки и замечания от заинтересованных сторон. Цифровой рубль – это не замена обычных денег, а их новая форма. Такая же, как наличные или безналичные на карте. Только существовать он будет в виде кода. Закон нужен для того, чтобы четко прописать все правила. А именно, как платить за товары и услуги, переводить средства или хранить их. Для граждан существенно ничего не изменится. Они по-прежнему смогут покупать и копить. Просто появится еще один удобный способ. В преддверии 1 сентября к ежегодной благотворительной инициативе по сбору детей из особо нуждающихся семей к новому учебному году присоединяются все больше участников. Председатель Барановичской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виталий Юркевич посетил местный территориальный центр социального обслуживания населения. Руководитель прибыл не с пустыми руками. Он привез полезные презенты для тех, кто впервые перешагнет школьный порог. Для будущих учащихся подготовили рюкзаки с наборами канцелярии. Виталий Александрович обратился к ребятам и пожелал им легкого старта, надежных товарищей по парте, отличных отметок и неиссякаемого любопытства. А родителям сил, терпения и гордости за достижение чад. Добрая акция продолжается. Продолжаем выпуск. В Брестской области за неделю оштрафованы 249 пешеходов из-за несоблюдения правил дорожного движения, 17 из которых находились в нетрезвом состоянии. 72 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. Об этом сообщили в ОВД Брестского облсполкома. На дорогах Брещины произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции задержали 34 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и отстранили от управления 107 лиц, не имевших на это права. Кроме того, к административной ответственности привлечен 141 водитель за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Напомним, в Беларуси с 25 августа по 5 сентября проходит акция «Внимание, дети!». За езду без включенного света в указанный период предусмотрен штраф до 3 базовых величин. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2006-го. Подробности в 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Опытный образец самолета «Освей» появится в 2027-м, а к концу 2029-го будет завершена его сертификация. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает «Белта». В производстве российской техники и компонентов участвуют белорусские предприятия «Авиапрома». Согласно графику, в следующем году начнутся летные испытания. И еще через 2 года новинка получит путевку в жизнь на рынке Беларуси и России. В планах поставлять многоцелевой 19-местный турбовинтовой самолет в 3 страны, проинформировал Денис Мантуров. В Беларуси новый учебный год начнется с сокращенной рабочей недели. Четверть стартует 1 сентября, которая в этом году выпала на вторник. Таким образом, учиться школьникам первую неделю после летних каникул придется всего 4 дня. Как рассказали в Минобразование, первая четверть в учебном году 2026-2027 продлится с 1 сентября по 31 октября. И уже с 1 ноября по 8 ноября у детей будут осенние каникулы. Вторая четверть с 9 ноября по 24 декабря. Третья с 11 января 2027 года по 20 марта и будет самой длинной в учебном году. А затем с 29 марта по 31 мая в школах запланирована четвертая четверть. У учеников 9-11 классов четвертая четверть будет чуть короче – по 25 мая. Продолжаем выпуск. В рамках республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтеры Барановичского района навели порядок на территории Свято-Антониевской церкви агрогородка Подгорная. В числе участников мероприятия – активисты БРСМ, представители райисполкома, секретарь Пинской епархии, благочинный Барановичского округа Виталий Лазовский, настоятель храма Иерей Анатолий Пашкевич, прихожане. Церковь в 2007 году включили в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Издание охраняется государством. Как отметила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Анна Будько, подобные инициативы являются важной составляющей патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и уважения к традициям. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как ты.
1: 17 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 25 августа на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой. Стараемся держать себя в тонусе, но и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: После побед Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня футболка от бренда Вайнер. Вы сами сможете выбрать ту, что вам понравится. Подарок достанется тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос. Выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 25 августа, в 1950 году состоялась премьера фильма Акиры Куросавы, первого японского фильма, который завоевал главный приз на кинофестивале в Венеции и получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Помните ли вы, как называется эта знаменитая картина? Вариант первый – «Расемон», вариант второй – «Самурай. Путь воина» и вариант третий – «Женщина в песках». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 25 августа, в 1950 году состоялась премьера картины Акиры Куросавы, первого японского фильма, который завоевал главный приз на кинофестивале в Венеции и получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Как называется эта знаменитая картина? Вариант первый – «Расемон», вариант второй – «Самурай. Путь воина» и вариант третий – «Женщина в песках». Если перечисленные фильмы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-150-53-93-92. Оптика Советская 82/1.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Потрясающая новость. Йо суши роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется фильм выдающегося японского кинорежиссера Акиры Куросавы, который вышел на экраны именно в этот день, 25 августа 1950 года, и моментально получил международное признание. Фильм называется «Расимон», как многие из вас правильно вспомнили. Это японский черно-белый художественный фильм режиссера Акиры Куросавы, снятый им вместе с оператором Кадзуо Миягавой в жанре дзидайгэки. Можно было просто сказать «историческая драма». Это экранизация рассказа классика японской литературы Рюнаске Акутагавы в чаще, а название и место действия взято из другого рассказа этого же писателя «Ворота Расемон». В этой картине впервые в кинематографе одно и то же событие показано с точки зрения разных персонажей. Появление фильма ознаменовало выход японского кинематографа на мировую арену. Расемон отмечен многочисленными наградами, среди которых «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6160. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить свой подарок, и отдельно благодарим Вайнер за партнерство. Вайнер — белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68, и торговый центр «Светиловский», второй этаж. Вайнер — одежда в ритме вашей жизни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Промышленная кооперация, поставки техники. Беларусь нацелена теснее работать с Иркутской областью. В Барановичах новый учебный год начнется для более 21 тысячи учащихся. Об этом и другом подробнее. Беларусь нацелена теснее взаимодействовать с Иркутской областью в промышленной кооперации, фармацевтике, социальной сфере. Такая информация прозвучала 25 августа во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству сторон. Нынешнее мероприятие проходит на территории соседнего государства. Его возглавили председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Партнеры наметили проекты на ближайшую перспективу. Так, один из приоритетов – совместная деятельность в авиастроении. Кроме того, наша страна открыта для поставок транспорта. В российский регион отгружается карьерная, грузовая, сельскохозяйственная техника. Отдельное внимание – дорожно-строительному комплексу. Здесь заметную роль играет брестская группа компании «Стим». Традиционно сильны позиции республики в продовольствии. В нынешнем году расширен ассортимент экспорта. Это сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, плавленные сыры, консервированные огурцы, шоколад. Плюс ко всему укрепляются связи в сферах здравоохранения, образования, культуры и туризма. Неделя остается до того мгновения, когда школьный звонок вновь позовет на первый урок. В Барановичах за парты сядут 21 160 ребят, плюс 6 333 воспитанника детских садов. По предварительным данным, ряды первоклассников пополнят 1767 детей, что на 23 человека больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, предстоящий учебный период готовит немало новаций. В частности, вся страна включается в испытание масштабного проекта по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. От Брестской области в данном эксперименте участвуют 4 учреждения. Пилотная инициатива развернется и на базе гимназии номер 5 нашего города. Ее первопроходцами станут 25 восьмиклассников, и у каждого балл по профильным предметам не ниже 9. Кроме того, пересмотрена программа факультативных занятий. В рамках допризывной и медицинской подготовки акцент смещен в сторону практики, а не лекций. А для параллели с 6 по 11 класс в курс по информатике добавлен модуль, касающийся искусственного интеллекта и работы с ним. Продолжаем выпуск. Министерство труда и социальной защиты Беларуси проведет прямую телефонную линию для молодых специалистов. В пресс-службе Минтруда и соцзащиты проинформировали. 26 августа с 9 до 12 часов молодые специалисты смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, охране труда и безопасных условиях работы. Номера телефонов для связи по трудовым правам, гарантиям, адаптации на рабочем месте – плюс 375-17-371-09-48. По охране труда и обеспечению безопасных условий работы плюс 375-17-250-38-78. В пресс-службе также отметили, что помимо прямой телефонной линии молодые специалисты могут получить ответы и разъяснения по интересующим их вопросам и в другое время. Красивое продолжение музыкальной истории под названием «Фактор бай дети». Победительница первого сезона шоу Влада Табола из Барановичей и ее звездная наставница Настя Кравченко выпустили композицию «Ромашки 2.0». Это их первая совместная работа. Премьера состоялась в телеэфире утренней программы «Доброй раницы, Беларусь» 25 августа. Трек уже доступен на музыкальных площадках и в социальных сетях. Видео на песню запомнится зрителям. Артистки предстали в одинаковых белых луках и с идентичными прическами, словно два лепестка. В отличие от заводной первой версии хита, новая аранжировка звучит более сдержанно, мелодично и с легкой нотой грусти. Такая ромашка останется в сердцах слушателей надолго, уверены исполнительницы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Дыхание осени уже на этой неделе. В ближайшие дни в Беларуси неустойчивая прохладная погода. Средняя температура ниже, чем положено по климату. Дождей ожидается немного, но северные ветры добавят дискомфорта. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: guess you moved on really easily.
1: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости. Ну и, разумеется, не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то действительно для нас полезное. Например, о погоде. До конца текущей рабочей недели она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 20-22 градуса. Значительная облачность, осадки маловероятны. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся заключительный матч первого тура английской премьер-лиги, в котором играли Фулхэм и Челси. Игра прошла на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне. Победу со счетом 3-2 одержали гости. Жоао Педро уже на первой минуте вывел Челси вперед. Джош Кинг на 23-й сравнял счет. Морган Роджерс забил второй гол за Челси на 41-й минуте, а на 49-й минуте Коул Палмер увеличил преимущество синих. Звездный новичок Фулхэма Гонсало Гарсия на 54-й минуте сократил отставание дачников в счете. В следующем туре Фулхэм 30 августа на выезде сыграет с Сандерлендом, а Челси в этот же день примет на своем поле Брайтон энд Хоуф Альбион. Также вчера состоялся матч первого тура итальянской серии А, в котором встречались Рома и Фиорентина. Игра прошла на стадионе Олимпика в Риме. Победу со счетом 4-0 праздновали футболисты команды хозяев поля. Первый гол забил нападающий Ромы Дониел Малин на 27-й минуте. На 52-й Малин забил второй мяч в ворота гостей, а через 8 минут форвард оформил хэт-трик. Что интересно, все три мяча Малин забил с передач нападающего хозяев поля Пауло Дибалы. На 86-й минуте полузащитник Ромы Никола Пизилли установил окончательный счет в этой игре. В следующем туре Рома на выезде встретится с Лечче 31 числа, а Фиорентина в домашнем матче сыграет против Фрозиноне 29 августа. Бразильский вингер Савиньо стал игроком Тоттенхэм Хотспур, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Ранее СМИ сообщали, что сумма перехода из Ман-Сити составит около 99 миллионов евро, а контракт будет оформлен после завершения всех необходимых процедур. Савиньо провел за Манчестер-Сити 84 матча и забил 7 голов. В составе клуба он выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии. Футболист выступал за молодежные сборные Бразилии в разных возрастных категориях. В марте 2024 года его впервые вызвали в основную сборную страны. Дебют состоялся в том же месяце в матче с Англией. Бразилия победила со счетом 1-0 на стадионе Уэмбли. Также Савиньо участвовал в Кубке Америки 2024 в составе сборной Бразилии. На сегодня вынесено несколько интересных поединков, в том числе и в квалификации Лиги чемпионов, раунд плей-офф, ответные матчи. Норвежский Бодо Глимт на своем поле принимает нидерландский НЕК Нейминген, а австрийский ЛАСК сыграет шотландским Селтиком. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реалистипе 2026. Подробности на 7 карат. Только по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня героиня рубрики Шерил Кроу, американская исполнительница, гитаристка, бас-гитаристка и автор песен, девятикратная обладательница премии Грэмми. Ее чартовые успехи в основном остались в начале 90-х, в то самое время, когда певица выпустила, по сути, свой дебютный альбом «Tuesday Night Music Club». Именно здесь была песня «All I Wanna Do», адаптированная из стихов поэта Вина Купера. Трек едва не стал песней года, собрал множество наград, но и стал визитной карточкой певицы, попал на все сборники, что выходили и, наверное, выйдут еще. Итак, Шерил Кроу, сингл 1994 года «All I Wanna Do». Делайте громче.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил в разговоре с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, передает Белта. Александр Лукашенко поблагодарил гостя за поддержку по важным направлениям в промышленности и других сферах и призвал развивать взаимодействие. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению. Речь об этом шла на тематическом совещании в Палате представителей, передает Белта. В документ уже внесли все поправки и замечания от заинтересованных сторон. Цифровой рубль – это не замена обычных денег, а их новая форма. Такая же, как наличные или безналичные на карте. Только существовать он будет в виде кода. Закон нужен для того, чтобы четко прописать все правила. А именно, как платить за товары и услуги, переводить средства или хранить их. Для граждан существенно ничего не изменится. Они по-прежнему смогут покупать и копить. Просто появится еще один удобный способ. В Барановичах 370 объектов общественного питания на 7230 общедоступных посадочных мест. Показатель в этой области соответствует установленному нормативу минимальной обеспеченности населения – 42 места на 1000 жителей, рассказала заместитель начальника отдела торговли горосполкома Марина Трусевич. Сфера динамично развивается и адаптируется к современным реалиям. Появляются новые форматы заведений, включая услуги доставки. Среди актуальных тенденций – развитие традиционного белорусского направления и мини-кофеен, которые оказывают ежедневные услуги потребителям. Современные тренды – оригинальный интерьер, быстрый и качественный сервис, возможность заказать горячую еду через интернет. Причем выбор достаточно большой. Не только пицца и роллы, но и кондитерские изделия, а также блюда белорусской, европейской и восточной кухни. В первом полугодии текущего года открылось 22 объекта общественного питания на 282 места. В городе работает первый региональный ресторан быстрого питания «Макбай» и другие популярные точки. В центре много новых мест, предлагающих для жителей и гостей города комплексные обеды. Стабильным спросом пользуются не только кафе и рестораны, но и городские столовые, отметила Марина Трусевич. Продолжаем выпуск. В преддверии 1 сентября к ежегодной благотворительной инициативе по сбору детей из особо нуждающихся семей к новому учебному году присоединяются все больше участников. Председатель Барановичской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виталий Юркевич посетил местный территориальный центр социального обслуживания населения. Руководитель прибыл не с пустыми руками. Он привез полезные презенты для тех, кто впервые перешагнет школьный порог. Для будущих учащихся подготовили рюкзаки с наборами канцелярии. Виталий Александрович обратился к ребятам и пожелал им легкого старта, надежных товарищей по парте, отличных отметок и неиссякаемого любопытства. А родителям сил, терпения и гордости за достижение чад. Добрая акция продолжается. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом давайте прощаться. За два часа эфира мы успели провести СМС-викторину и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про, наверное, самый известный сингл дискографии американской певицы и актрисы Шерил Кроу. А мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Как обычно, завтра мое эфирное время начнется в 17.00. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Гастропаби Чехов — новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм — средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают: не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование, не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать, не пользуйтесь неисправными приборами, не сушите вещи над газовой плитой, проветривайте помещение, перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: 18.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы сам.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».